на сайте ночьмузеев.рф. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также в выпуске о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.
1: Ты никогда не забудешь свое прекрасное завтра, иллюзии света тени в морях песка и базальта, в страницах и строчках книги, которые уже не вспомнишь, карета обратно в тыкву,

0: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: Пусть говорят, мы редко видимся с тобой. В сердце всегда

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву»

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщило НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о нехватке преподавателей в школах города. О лучших университетах Нижнего Новгорода. Также о том, как провести ночь в музее. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятии можно на сайте ночьмузеев.рф.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и +21, +28. В субботу вероятны небольшие дожди.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

103 и 4 FM. В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о нехватке преподавателей в школах города. О лучших университетах Нижнего Новгорода. Также о том, как провести ночь в музее. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: хотелось начать эфир с красоты. Зукеро и Джек Сваретти, легендарное произведение, открыло новый час на 103.4 FM. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Вы представляете, 15 мая. Это значит, осталось всего лишь полмесяца весны и наступит такое долгожданное лето. Не успеем и сказать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, как это произойдет. Так быстро летит время. Ну, а мы с вами займемся важным делом. Будем слушать музыку, настраиваться на выходные, друзья, потому что совсем быстро уже они настанут. Лето чуть-чуть подождать, а выходные нас уже стоят у двери. Стучаться ожидают. Да, это так. С чем вас и поздравляю. Далее Кен Ласло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поехали!
1: Je suis rentré à 5h du mat et je suis très fatigué.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Гвинпин знает толк в томатах. Гвинпин – это вкус богатый. Гвинпин – кетчуп натуральный. Гвинпин – только выбираю.
3: Кетчупы и паста от Гвинпин. Из настоящих помидоров.
2: Любимый Гвинпин.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Поздний летний дождь. Прекрасный вариант. Естественно, о погоде расскажем под этот саундтрек. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Ветер восточный. Скорость всего-навсего 2 метра в секунду. Мы его практически не замечаем. На улице потрясающе, друзья. Выйдешь. Вдохнул, и не хочется уходить. Хочется дышать и дышать этим прекрасным, удивительным весенним воздухом. Днем температура воздуха должна подняться до плюс 24 градусов. Вот это погода. Это я понимаю.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, в общем, скоро мы гудбай скажем работе. И, конечно, пока мы завершаем свои дела, но уже мыслями находимся там, где-то на даче, в пансионате, куда вы там собираетесь. Ну, явно из города потянутся большие караваны автомобилей, унося счастливых будущих отдыхающих. Это точно. А сейчас, как и обычно бывает по пятницам, небольшие пробки, но все-таки они есть. Утро, люди собираются на работу, а от остановки Южный проезд до улицы Героя Попова будем ползти со скоростью 8 км в час. 20 минут — это самая длительная пробка. Минут 18 вам понадобится, чтобы доползти по проспекту Ленина от улицы Новикова Прибоя до метро Заречная. От АКБМ имени Африкантова до Сормовского шоссе, а остальные заторочки уже меньше 10 минут, о них не говорим. Мосты тоже практически свободны. Ну, понятно, Мызинский из центра строят, поэтому 8 баллов и 4 балла Канавинский из центра. А по направлению в центр все свободно. Удивительно, друзья, согласитесь. Так что всем счастливого пути, кто собирается за руль, ну и выдержки, потому что вечером, я думаю, людей на дорогах будет очень много. Уж очень погода прекрасная стоит. Конечно, хочется оказаться где-то там. На воздухе, на солнце. И мы это сделаем. Обязательно. Я так думаю. Чарльз Джей продолжает нашу музыкальную программу. Это радио Рандеву. Меня зовут Брюзов Алексей. Желаю вам прекрасно закончить свой рабочий день и перейти к выходным. А также на очереди Чокотарт, Супермен Лаверс, Beautiful Boys, Андрей, так, Гризли у нас уже был, группа Кино, Queen и Rolling Stones.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

очень мощное окончание часа. Все сплошь уважаемые люди. Группа всех времен и народов Rolling Stones, Everybody's in my baby. Абсолютный хит 1997 года. Далее великолепный Крис Ри и его легендарный трек «Жозефин». Это красиво, друзья, как минимум. Ну и завершит этот час суперкоманда Queen. Вот такая вот радиостанция под названием «Радио Рандеву». Оставайтесь с нами и будете всегда в курсе всех интересных музыкальных тем и историй.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
3: Опять места нет. Ну сколько можно?
4: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Майкл Бубле открыл новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву, здравствуйте! Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей и замечательный музыкант, который подарит вам свою музыку. Вот их имена в этом часе: Мистер Белт, Рок Острова, Гарри Барлоу, Микки Мо и Энди Ти, Майя Мишель и компания, Моральный кодекс, Бенсон Бун, До

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

17 минут. Рассказываю вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Посмотрел и понял, что никаких серьезных пробок нет. Максимальный затор — это 15 минут. Он длится, когда мы ползем со скоростью 11 км в час на Московском шоссе от улицы Лесной Городок до Березовской улицы. Ну а остальные заторчики длятся меньше 10. Так что нечего на них обращать внимание. Знаете, пробок серьезных в Нижнем абсолютно нет. Так же, как и точно, что мосты тоже абсолютно свободны. Расскажу вам о погоде. В ближайшие 3 дня нас ожидает удивительная погода, друзья. Сегодня днем средняя температура воздуха плюс 24, завтра плюс 25, а в воскресенье плюс 27. Если и будут небольшие дождички, то они просто микроскопические, но солнышко будет прятаться за облачка, и это даст нам абсолютный комфорт. Так что великолепные в плане погоды выходные нас ожидают.

0: Вообще, на этой неделе хочется каждый день поздравлять Володю Захарова с днем рождения, потому что это великий народный певец, это точно, и автор удивительной музыки, которая с нами уже много лет, и, надеюсь, много-много лет будет нас радовать. Володя, с днем рождения еще раз!
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

потрясающим совершенно произведением под названием «Элида». Жила-была девочка Элита, танцевала и с ума сводила всех ребят. Примерно об этом, но мы это почувствовали, даже не зная языка, потому что это чувствуется где-то на уровне подсознания. Этот огонь, который просто идет от вокалистов. Итак, друзья, переходим к праздничному. Мы рассказываем о именинниках сегодняшнего дня, как и обычно, на радио «Рандеву по будням». Итак, в первую очередь мы, конечно же, поздравляем с днем рождения наших дорогих радиослушателей, которые в этот день, 15 мая, отмечают свой личный праздник. С днем рождения, друзья! Любви, мира, счастья, всего самого солнечного и светлого мы вам желаем и рассказываем о некоторых ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. Итак, в 1845 году в этот день родился Илья Ильич Мечников, эмбриолог, физиолог и патолог, основатель научной геронтологии, лауреат Нобелевской премии 1908 года за исследование природы иммунитета. Представляете, как давно наши ученые занялись этой проблемой? В 1848 году в этот день родился настоящий гений Виктор Михайлович Васнецов, архитектор и великолепный художник. Приехав в Петербург поступать в Академию художества, он решил, что провалил экзамен и пошел учиться в рисовальную школу. Явившись через год во второй раз держать экзамен, он с удивлением обнаружил, что на самом деле год назад он поступил, его зачислили с первой попытки. Но что Бог не делает, все к лучшему, он решил. Вроде бы потерял один академический год, но в школе в этой, где он проучился год, наставником его был Иван Крамской. Может быть, из-за этого и его талант раскрылся. Васнецов не знал стремительных взлетов. На выставках передвижников стал выставляться с 25 лет. Начинал как бытописатель, создавал декорации к спектаклям, работал в храмах, исполнил проект фасада здания Третьяковской галереи. Но большинству, конечно, знаком своими былинно-сказочными полотнами, волшебными сказочными полотнами, ведь на распутье Алёнушка, Иван-царевич на сером волке, три богатыря. Многие художники обратились тогда к исторической теме, достаточно вспомнить имена Ильи Репина и Василия Сурикова, но Васнецов пошел своим путем и создал свое направление, которое в то время не все оценили, ну и зря, а мы, потомки, благодарны. 170 лет назад, в этот день, родился Фрэнк Баум, детский писатель. Нашему читателю имя автора практически ничего не говорит, но каждый знает сказку «Волшебник изумрудного города», написанную по мотивам произведения Баума педагогом и писателем Александром Волковым. 135 лет назад, в этот день, в 1791 году, родился великий писатель, чьи книги, когда люди открывают, они либо начинают читать, либо никогда не открывают. Это, конечно, абсолютный гений Михаил Афанасьевич Булгаков. В 1900 году в этот день родился Николай Павлович Охлопков, актер театра и кинорежиссер, народный артист СССР, лауреат, между прочим, 6 сталинских премий. В 1906 году родилась Ирина Селдна Мурзаева, удивительная актриса. Вот есть люди, про которых можно говорить слово «удивительные», и это очень логично. Знаете, она всю свою жизнь в кино играла старушек, практически с молодости. Начала она сниматься в 41-м году в фильме «Сердца четырех», ну а потом у нее такие гениальные бабушки. То есть это когда всегда второстепенные роли, но такие заметные и такие яркие. 80 работ таких ярких на ее счету в кино. Ну, вспомните фильм «Женатый холостяк», где она сыграла Анну Христофорну, одну из главных ролей, бабушку вот этого героя. И какие были выпуски «Ералаша» и «Фитиля» с ее участием. Да, память этой великой актрисе, пускай всегда сохраняется в наших сердцах. В 1915 году родился Леонид Данилович Агранович, сценарист, драматург и режиссер. В 1925 году родился Игорь Аронович Гостев, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР. Он снял абсолютные такие кинохиты «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта» и «Фронт в тылу врага». Также на его счету были фильмы, которые
но стали такими знаковыми, когда вот пошла эта перестройка, когда начали говорить и снимать даже о том, что раньше никогда не трогали. Вот в 89-м году он снял ярчайший фильм «Беспредел», а в 93-м потрясающий такой политический детектив «Серые волки». В 1925 году родилась актриса театра и кино, народная артистка СССР, любимица всего Советского Союза Людмила Ивановна Касаткина. В 1925 году родился Андрей Яковлевич Ишпай, композитор, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. 100 лет назад в этот день родился Владимир Константинович Трошин, певец, народный артист России, первый исполнитель многих песен композитора Эдуарда Колмановского «Тишина», «Я работаю волшебником», «Журавленок». Он был первым именно исполнителем, а также песни Соловьева, Седова и Матусовского «Подмосковные вечера». Также 100 лет назад в этот день родился Питер Шефер, английский драматург. Несколько его пьес были экранизированы, в том числе «Амадей» в постановке Милоша Формана, которая была удостоена аж 8 «Оскаров». В то время «Оскар» еще что-то из себя представлял. В 1932 году родился Джон Гленн, английский кинорежиссер, поставивший в 80-х 5 фильмов про Джеймса Бонда, а до этого еще осуществлял монтаж 3 фильмов «Бондианы». В 1938 году родилась Мирей Дарк, французская киноактриса. Она была одной из супруг Ален Делона. Кинозрителям всем запомнилась как спецагентом, которая сразила наповал высокого блондина в черном ботинке. В 1940 году родилась настоящая звезда советского кино Светлана Афанасьевна Светличная. «Бриллиантовая рука», «17 дней весны», «Герой нашего времени». Много-много фильмов с ее участием будем помнить всегда. В 1948 году в этот день родился английский музыкант, один из основателей группы Roxy Music, представитель зала славы рок-н-ролла, естественно, в ее составе, человек, который практически творил в мире музыку и музыкальные стили придумывал именно он. Брайан Ин родился в этот день, прославился своими музыкальными экспериментами, оказав влияние фактически на все существующие стили, от арт-рока до панка, от New Age до техно. Также он был продюсером альбома великого Петра Мамонова и группы «Звуки Мув». То еще далекое время. В 1953 году родился английский рок-музыкант, мультиинструменталист Майк Олфилд. 65 лет назад в этот день родился Мелли Мел, рэп-исполнитель. Он первым хип-хоп-музыкантом назвал себя Master of Ceremony, или кратко MC. И ввел вот эту знаменитую аббревиатуру, и, в общем, оставив ее популярной до сих пор, теперь всех ребят, которые скачут по сцене с микрофоном, называют MC. Вот это был именно он. Сегодня ему исполняется 65 лет. В 1961 году родился Алексей Алексеевич Никульников. В кино дебютировал еще, участь в Ростове в 79 году. И не просто в кино. Он снялся в культовом фильме под названием «Цыган», сыграл сына Клавдии, главной героини, а потом был еще в 85-м году продолжение, и он, конечно, стал просто любимец всего Советского Союза. Но вы знаете, он не очень много снимался в жизни. Последний его роль, кстати, была в 2015 году. Он снялся в роли Леонида Брежнева в фильме «Созвездие Стрельца». С 1986 года он актер театра около дома Станиславского, а также ведет на телевидении еженедельную передачу для детей об истоках православия. Замечательный, удивительный человек. Вот видите, как-то вот он спокойно очень жизнь свою прожил, размеренно, и не снимался во всем подряд. Ну, может быть, еще впереди роли ждут. Мы бы были рады. В 1967 году родился Алексей Витальевич Архиповский, виртуоз балалаечник, а в 1982 году родилась Джессика Сутта, певица и танцовщица, а там других, собственно, держали, группы Pussycat Dolls. Вот, прекрасный возраст наступает для вечных пляшущих девчонок. Чуть-чуть за 40, это так красиво. Ну что же, еще раз поздравим всех наших именинников с днем рождения. Желаем вам любви, мира и счастья. Нашу программу продолжает Майя Мишель и большая веселая компания вместе с ними.

Как же это прекрасно, согласитесь. Группа «Моя Мишель», Ума Турман, конечно, Володю Крестовского узнали, Вахтанг, Антоха МС где-то там на бэках появлялся, и вишенкой на торте это голос, конечно, Льва Леонидовича Лещенко. Это красиво. Трек «Ванюша», радио «Рандеву» 9 часов и 37 минут. Также в этом часе мы послушаем группу «Моральный кодекс», Бенсон, Бун, Тен, Шарп и Дос, Хомбрес, Сон Нидо. Поздравляю вас с наступающими выходными. Давайте побыстрее заканчивать дела. Нам пора.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
4: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Ну что ж, друзья, еще раз проверим состояние дорог в Нижнем Новгороде. 4 балла лишь местами затруднения. Основной заторчик – это Московское шоссе. Ну, в общем, по традиции от улицы Тепличной до Березовской улицы ползем со скоростью 10 км в час и время прохождения пробки около 25 минут. Ну и минут по 15 потратим на движение с малой скоростью от улицы Новикова Прибой до метро Заречная и от М7 Волга до развязки в Большой Еле. Остальные заторы меньше 10 минут. Мосты свободны. Дос Hombres Sonido завершает этот музыкальный час очень позитивным, очень солнечным треком. А это нам как раз и пригодится, потому что впереди великолепные

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о нехватке преподавателей в школах города. О лучших университетах Нижнего Новгорода. Также о том, как провести ночь в музее. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

2005 году, когда воспел «Плохой день», «Bad Day», его суперхит прозвучал по всей планете. А это замечательное произведение «Crazy of my life». Здесь воспевается нечто другое. «Я совершенно сумасшедший парень, пойми, детка». И тут как бы ты снимаешь с себя всю ответственность, потому что, ну, ты такой, ты же предупреждал. И жизнь становится как-то легче, но при этом интереснее окружающим. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода радио. Рандеву Даниил Поттер открыл новый музыкальный час на 103.4 FM. Также в этом часе мы послушаем музыку, которую нам подарит Али в Китае, Джонас Блю, Папик и Александро Питони, Джейсон Корр, ансамбль «Мечтать» со своим летчиком «Золото», Дуа Липа, ансамбль «Полюса», вспомним, где-то кассету у нас достали, «Дюран Дюран», «Райф Джим» и прямо сейчас ансамбль «Утурман», песня «Предостережение», впереди выходные, такая будет прекрасная погода, посмотрите внимательно на

0: теперь проделайте водную процедуру.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Мама, я не хочу есть!
4: Не капризничай, что тебе не нравится?
3: Чего-то не хватает.
4: Знаю я, чего тебе не хватает. Гвинпина?
3: Да!
5: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
3: Мам, я уже все съел! А можно еще? Только с Гвинпином!
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

совершенно гениальный вариант, новое прочтение композиции «Мадан», которая разорвала уже все радиостанции на планете по 100 раз и выпускалась в различных вариантах, что только не делали. Но на этот раз Jonas Blue посмотрел на произведение «Мадан» Салиф Кита и что-то добавил. Вот просто какую-то мелочь, вроде бы музыкальная, но совершенно по-другому звучал трек. И это так здорово, когда люди не стоят на месте, когда люди не работают по шаблонам, когда люди что-то делают сами. Это великолепно. Я желаю всем нашим радиослушателям в своей жизни всегда делать что-то новое. Не читайте различные заметки с огромным количеством поучений, и всякие у нас тут появляются учителя бесконечные, чему-то учат. На самом деле все это ерунда. Попробуйте сделать сами. Пускай это будет просто, но это будет по-вашему. Друзья, на этом Блюзов Алексей говорит вам до свидания, как обычно. По пятницам прощаемся песней Папига Александра Питони. Arrivederci, Quest SR. Услышимся с вами во вторник. В понедельник у нас там профилактика. Во вторник обязательно встречаемся на рандеву. Пока.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

компонента высокооктанового бензина, аукционе на право застройки IT-квартала, экспорте нижегородской сельхозпродукции и новой технологии геологоразведки. На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в Кстове дали старт строительству новой установки по производству высокооктанового компонента автомобильных бензинов. Установка будет производить свыше 200 тысяч тонн метилтетрабутилового эфира в год. Применение этого компонента значительно повышает детонационную стойкость моторных топлив и снижает содержание выхлопа продуктов неполного сгорания. Также на территории завода состоялось открытие новых объектов – центра аддитивных технологий, обеспечивающего полный цикл производства запчастей, и центра пилотных испытаний, который станет площадкой опытно-экспериментальных пробегов для испытаний катализаторов и образцов различных нефтепродуктов на пилотных установках. Объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории IT-квартала в Нижнем Новгороде. Начальная цена лота составляет 14,8 миллиона рублей. На торги выставлен участок в границах улиц Малый Ямской, Ильинский, Масляков, Большие Овраги и Похвалинский съезд площадью более 3 гектаров. Правительство Нижегородской области ожидает, что интерес к лоту проявят крупные федеральные и региональные игроки IT-рынка, отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Победителю аукциона предстоит построить около 76,5 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, ориентированной на размещение IT-компаний, а также отреставрировать 3 объекта культурного наследия и 2 ценных исторических здания. Кроме того, в рамках проекта за счет инвестора будут улучшены жилищные условия нижегородцев, проживающих в домах общей площадью около 5000 квадратных метров. В периметр квартала войдут технопарк и научно-исследовательский комплекс компании X-Holding. Ядром территории станет строящийся IT-кампус «Неймар». Объем экспорта продукции нижегородских агропромышленных предприятий за январь-апрель 2026 года увеличился в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегодня нижегородская сельхозпродукция экспортируется в 4 десятка стран, в том числе в Китай, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Афганистан, Киргизию и Индию. Экспорт продукции масложировой отрасли вырос в 4,7 раза, зерновых культур в 3,3 раза. Ученые Радиофизического института Нижегородского государственного университета предложили новую технологию геологоразведки, сообщил ректор вуза Олег Трофимов. Мобильная установка воздействует на ионосферу и генерирует низкочастотные радиоволны для изучения недр. Устройство компактное и доступное, его можно размещать на судах или железнодорожных платформах. Испытания показали, что одна установка охватывает сотни километров. В северных районах дальность может достигать до 2000. Технология может быть использована для поиска подземных вод, инженерных изысканий, мониторинга космической погоды и резервной связи в магнитной буре. Проект реализуется в рамках программы фундаментальных исследований РАН на долгосрочный период. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Максе».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.
8: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: красота настоящая, все будет хорошо. Всем доброе.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Wherever you are, whatever you're up to, and wherever you're going,
1: история. Be the best. Письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
2: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об инвестициях в инфраструктуру Нижнего Новгорода, строительстве кабалов, процессоров на Красном Сормове, популярности удаленного формата работы и стоимости переезда в Нижнем Новгороде. Дом РФ с применением механизма инфраструктурных облигаций профинансирует строительство теплоэнергетической инфраструктуры, а также магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, сетей ливневой канализации, локальных очистных сооружений в Новинках и Ольгине. Общий размер займов составит 9,5 миллиардов рублей. Проекты были одобрены правительственной комиссией по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Завершить работу по созданию теплоэнергетической инфраструктуры планируется до конца 2034 года, а по строительству магистральных сетей водоснабжения снабжения и водоотведения до конца 2028 года. Развитие южных территорий является частью масштабного проекта комплексного развития Нижегородской агломерации. Для снятия инфраструктурных ограничений применяются различные льготные инструменты, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты, казначейские инфраструктурные кредиты и инфраструктурные облигации. Всего на южных территориях планируют построить около 7 миллионов квадратных метров жилья. Нижегородский судостроительный завод «Красная Сормова» планирует досрочно передать заказчику третье и четвертое рыболовное судно проекта КСП-01, строящееся на предприятии. Об этом сообщил директор завода Сергей Лишенко на церемонии поднятия флага на рыболове «Кильдин». Серия из 5 рыболовых процессоров строится на заводе «Красная Сормова» с мая 2020 года в рамках федеральной инвестиционной программы «Квота под киль» под заказу Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Рыболовые процессоры данного проекта представляют собой суда полного цикла, предназначенные для промысла краба различных видов на глубинах от 20 до 400 метров и производства замороженной продукции в море. Нижний Новгород занял первое место среди российских мегаполисов по количеству сотрудников, работающих удаленно. По данным мобильного оператора связи Т2, удаленный формат в Нижнем Новгороде использует 59% абонентов, больше, чем в любом другом городе-миллионнике, включая Москву 41% и Санкт-Петербург 39%. Высокие показатели удаленной работы фиксируются также в Краснодаре, Омске, Самаре и Ростове-на-Дону. Из дома работают люди самого разного трудоспособного возраста, в основном от 25 до 54 лет. Средний бюджет нижегородцев на переезд составляет 18 200 рублей, подсчитали в Авито услугах. Согласно результатам опроса, 44% нижегородцев

0: называется компания. Авторский взгляд, Рыбаконечный Новгород и события в регионе также в нашем канале в Максе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри».

Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 103 и 4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о нехватке преподавателей в школах города. О лучших университетах Нижнего Новгорода. Также о том, как провести ночь в музее. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что среднеофициальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Привет, как жизнь студенческая?
3: Да есть хочется, а у меня только макароны.
2: Зато у меня есть Гвинпин. Объединимся?
3: Живем!
4: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
2: Хорошо пообедали. Все-таки Гвинпин классный.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 93.4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню Тратории Феттучино. В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савойярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни – это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню Тратории Феттучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

И это команда Скари Покис, друзья, с песней Dancing Queen, потрясающий кавер на группу ABBA на волне 103 и 4 FM. Я приветствую вас, друзья, на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны, Радио Рандеву. С вами Ирина Ростова, и далее по курсу только хорошая музыка, друзья. Впереди Сара Зингер с песней Another Brick in the Wall. Также услышим команду Roosevelt, Incognito, Артем Пивоваров. Ну и прямо сейчас группа Semisonic с песней Closing Time на волне 103 и 4 FM.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх дном, ты мне шептала: держись. И мы держались за руки, жмуря глаза наверх, туда, где синее небо льется сквозь облаков кроличий мех. И солнце светило в наш райский сад, тянуло, как руки, свои лучи. Я так хочу вернуться назад. Поговори со мной, не молчи.

каким-то обрывком на листке, плохо запомненным, стеной разобранной на кирпичи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферма.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Под занавес этого часа на волне «Радио Рандеву» команда Genesis с песней «No Son of Mine». И прямо сейчас группа «Beautiful Boys» с песней «Любовь» разрывает нас, друзья. Оставайтесь с нами на волне любви.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о нехватке преподавателей в школах города. О лучших университетах Нижнего Новгорода. Также о том, как провести ночь в музее. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и замечательная команда «Laid Back» встречает нас в новом музыкальном часе с электронной поп-музыкой. Композиция «Beckerman» на волне 103.4 FM. Тем временем в Нижнем Новгороде плюс 28 градусов, друзья, по ощущению. 4 балла пробки на дорогах, глобальных пробок нет, и это, конечно же, радует. Далее по курсу на волне «Радио Рандеву» дала Сэр Диордан с песней Ordinary Day. Также услышим группу Poolside, The Journalists, Banda de Soul с кавером на Big in Japan. Ну и прямо сейчас легенда, друзья, группа Aha с песней The Living.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню Тратории Фетучино. В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню Тратории Фетучино на Стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о бюджете Нижнего Новгорода, инвестпроектах на Грибном канале, тестовой эксплуатации электробуса ПАЗ и досрочном расторжении договоров с продавцами вейпов. Собственные доходы Нижнего Новгорода в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросли на 15% или на 4,5 миллиарда рублей. Растут как налоговые, так и неналоговые доходы. Об этом сообщил директор департамента финансов Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин в ходе общественных слушаний по исполнению бюджета Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа. По итогам 2025 года доходы бюджета составили 76,2 миллиарда рублей, в том числе собственные 47%. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 78,9 миллиарда рублей. Более 50% расходов пришлось на социальную сферу. По сравнению с 2024 годом они выросли на 2 миллиарда рублей. Расходы на содержание и ремонт дорог, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», по сравнению с 2024 годом выросли на 500 миллионов рублей и составили 7,5 миллиардов рублей. В 2025 году город участвовал в 4 национальных проектах, на реализацию которых было направлено 4,8 миллиарда рублей. Нижегородский земельный совет на внеочередном заседании согласовал участки под 2 рекреационных проекта на Грибном канале в Нижнем Новгороде, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. ООО «Инжиниринг Компани» согласовали участок под 2-этажный туристический комплекс со спа и спортивным залом «Волжский ритм». Объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей. ООО «Комплексные информационные технологии» вложит 500 миллионов рублей в строительство круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в формате глэмпинга. Ранее сообщалось, что глэмпинг-парк разместится на полуострове Печорские пески. Первый электрический ПАЗ вышел на линию в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. На маршруте в Автозаводском районе проходит тестовую эксплуатацию инновационный электрический ПАЗ «Ситимакс-9». Он дополнил уже курсирующий на линии ЛиАЗы. Электробус производится объединением «Павловский автобус». Его общая вместимость составляет 77 пассажиров, количество сидящих мест – 25. В Нижнем Новгороде создан второй по величине парк электробусов в России. На сегодняшний день 120 новых машин работают на 11 маршрутах в и нижней частях города. Нижегородские торговые центры «Куб» и «Океанец» приступили к досрочному расторжению договоров аренды с точками продажи курительных устройств и вейпов, сообщил губернатор Глеб Никитин. С сентября 2025 года в Нижегородской области действует публичная оферта для предпринимателей по самоограничению на реализацию вейпов. На сегодняшний день полностью вывели вейпы из своего оборота около 600 торговых точек. Также в регионе ведется работа по выявлению торговых точек, которые продают вейпы менее чем в 100 метрах от школ и других учреждений образования. Рейды проводятся совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором. Решения о закрытии таких объектов принимаются в судебном порядке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И это сэр Пол Маккартни, друзья, с песней «Live and Let Die» 73-го года выпуска на волне радио «Рандеву». Далее по курсу только хорошая музыка, друзья. Чико Миролла с песней «Терекете». Также услышим команду «Физун» в дуэте с Ники Фур, «Мистер Сэндман». Потрясающая, лиричная, красивая, сказочная кавер-версия. В финале часа Андрей Катиков с напоминанием о важном, друзья, о том, чтобы остаться собой в этом стремительно меняющемся мире и сохранить свое доброе и чуткое сердце. Ну и прямо сейчас команда Counting Crows с песней Big Yellow Taxi на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до следующей недели, друзья, и желаю вам отличных выходных на волне 103.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Гвинпин, знай толк в томатах. Гвинпин, это вкус богатый. Гвинпин, кетчуп натуральный. Гвинпин, только выбираю.
2: Кетчуп и паста от Гвинпин. Из настоящих помидоров.
1: Любимый Гвинпин.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Погода в 15-й день мая должна быть облачной, с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву» «Never Let Me Down Again». Величайший коллектив современности 20 и 21 века «Depeche Mode». Дэйв Ганн, Мартин Легор, Энди Флетчер и Алан Уайдлер. Классическое произведение. Пожалуйста, не подведи меня еще раз, не оставляй меня, песня о дружбе. Я Руслан Станчев, здравствуйте, хорошего вечера вам. Хорошая погода в Нижнем Новгороде, но то ли еще будет. Сейчас плюс 24, завтра плюс 27.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: кетчупы и соусы Гвинпин. Томатное искусство.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о нехватке преподавателей в школах города. О лучших университетах Нижнего Новгорода. Также о том, как провести ночь в музее. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

человек, который практически на 99% повторяет всю силу Queen, и один из главных, мне кажется, это главный поклонник Фредди Меркьюри. Ну и голос, конечно, у Марка фантастический, не дать не взять. Somebody to love. Любовь – это главное, что должно быть в жизни человека. Мне кажется, что если нет в жизни любви, то это какое-то наказание. Я желаю вам жить в этом чувстве, искать вдохновение во всех и во всем, насколько у вас получится, до тех пор, пока работает ваше сердце. Я Руслан Станчев. Здравствуйте, добрый вечер. С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». 14 июля мы отметим свои 34 года. Я желаю всем отличного завершения рабочей недели. 7 баллов на улицах Нижнего Новгорода. В городе тепло, плюс 24. В выходные плюс 27. Следующая неделя плюс 28, плюс 30. Марсу нужны любовники. Далее на радио «Рандеву» песня «Этим летом».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радио «Рандеву». Один из самых успешных европейских проектов конца 20 века. Шведский дуэт «Роксет», Пер Гесли и невероятная Мария Фридриксон. Светлой памяти, выдающаяся вокалистка, очень харизматичная и красивая женщина. И, конечно, это эпоха MTV, первые видео, которые были сняты, и «Joyride», «Listen to your heart» — это песня, слушая твое сердце. Большие мастера баллад о любви с элементами, конечно, трагизма, но как иначе, да, когда поет женщина красивая с таким голосом. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Совсем скоро послушаем еще одних супермузыкантов «London Beat». Всего одна песня, но вот уже почти 35 лет мы ее слушаем, она появится скоро, а также «Notting Hillbilly» с голосом Марка Нопфлера. Прямо сейчас выдающийся Sting, ему скоро 70.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки, и ежи перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

или не вы, как в Сочи, с группой «Сплин», а не из Санкт-Петербурга. Тепло родного дома. Очень красиво. Хочу, чтобы у каждого из вас сегодня случилось это ощущение тепла родного дома, чтобы вам всегда было кого любить, что делать и куда возвращаться. Здравствуйте, я Руслан Станчев, это радио «Рандеву». Хорошего вечера вам. Сегодня 15 мая, но вы это знаете, как-то очень быстро. Май летит с дикой скоростью, и скоро лето. Хотя, если говорить о погоде, то считайте, что лето наступило, причем жаркое. Обещают нам с вами следующую неделю жару, плюс 28, плюс 30, выходные плюс 27, но с небольшими дождями. Замечательный коллектив «Марчиба» далее в нашем эфире. Они когда-то гостили в Нижнем Новгороде, и мне посчастливилось быть на их концерте. Невозможно красивая музыка, ну и, конечно, голос. Песня «Shell End» о поиске безопасного места, оказаться на мелководье, как принято говорить, такая метафора о том, что главная героиня песни испытывает усталость, и тяжело, и она ищет

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

где Лучано спел самые разные песни, в том числе и популярные, вместе с известными исполнителями. Вот Эрос Рамазотти здесь в качестве второго номера. Кстати, эту песню вообще Эрос Рамазотти пел, да, сольно, но здесь, конечно, Лучано невероятно украсил это произведение. Буквально за несколько лет до своего ухода оставил вот такое нам замечательное наследие. Они выступали в том числе и в Колизее, но не в Римском, а в городе Верона, где тоже, как известно, есть Колизей, чуть поменьше, чем в Риме, но тоже невозможно прекрасный. Севастасо уна канцоне, Эрос Рамазотти, Лучано Паваротти на 103.4 FM. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Друзья, в понедельник вы будете слушать только музыку на радио «Рандеву». Ведущих не будет, у нас здесь непростая техническая ситуация. Но музыка, разумеется, и новости всегда к вашим услугам и вашему вниманию. Поэтому не теряйте нас, во вторник все вернемся. В финале часа «Тесла Бой», еще один превосходный российский проект – «Компромайс» или «Компромисс» в финале часа. 7 баллов на улицах Нижнего Новгорода, пробки есть, зона красная и плюс 23 градуса. Хорошая погода для пятницы вечера.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
8: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
4: Новости на радио Рандеву.
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько подорожает коммуналка в ближайшие годы. Снова о самых коварных животных Нижегородской области. Также о том, что изменится в городе этим летом. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждения обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхние Печоры, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк Культуры, ЗКПД 4, ЖК Цветы и ЖК Торпеда, катер Герой. Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров.
10: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
11: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
12: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
13: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

девушка разговаривает со снеговиком, напоминая нам о прошедшей очень снежной зиме. Не плачь, снеговик, не бойся солнца. Красиво. Я Руслан Станчев, здравствуйте. С вами старейшая радиостанция России, радио Рандеву. Хорошего вечера вам. Сегодня и отличных выходных. Совсем скоро Тициана Ферро, Марчиба, гости из будущего, Армен Ван Бюрен, прогноз погоды, Альбано, Пауэр и Феличита, Роберт Палмер, прямо сейчас Level 42.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

новости из будущего. Не говори больше о любви. Друзья, плюс 22 градуса в Нижнем. Хороший, ну, практически летний вечер, хотя только середина мая и летняя июльская погода в ближайшее время. Ну, смотрите, выходные плюс 27, хотя, возможно, небольшой дождь. Кстати, будет очень кстати он. Следующая неделя плюс 29, плюс 30. Практически до следующих выходных. Ну, такая настоящая жара. Надо к этому тоже как-то подготовиться, а то

фиксирует 8 полноценных баллов. Это красная зона. Будьте, пожалуйста, внимательны, не торопитесь. Наша задача — добраться из точки А в точку Б живыми и счастливыми. Желаю вам хорошего вечера пятницы и отличных выходных, которые, надеюсь, пройдут по вашему сценарию. Армин ван Бюрен далее.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Удивительная получилась история. Коллектив с названием «Прогноз погоды» и песня «Непогода», да? Красиво. Совсем скоро ансамбль «Сегодня в мире» — это остатки високосного года. Роберт Палмер, классика «Addicted to Love» тоже скоро. И в финале часа Вячеслав Бутусов и Юпитер, девушка по городу. Ну а сейчас давайте петь вместе. Это песня о счастье, о том, что я желаю каждому.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о развитии индустрии детских товаров, оставлении УКН с помощью механизма льготного кредитования, подрядчики на строительство онкоцентра и динамике производства продуктов питания. Правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с «Детским миром». У региональных производителей появится возможность выйти в торговую сеть крупного федерального ритейлера. Планируется запуск пилотного проекта по сотрудничеству с маркетплейсом торговой сети. Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Детского мира» Алексей Иванов отметил, что соглашение с Нижегородской областью является логичным продолжением уже реализованных проектов по масштабированию регионального производства. Подписание соглашения состоялось на площадке Конгресса индустрии детских товаров. На стенде Нижегородской области было представлено более 150 наименований продукции. Выручка участников кластера индустрии детских товаров Нижегородской области в 2025 году превысила 19 миллиардов рублей. Участниками профильного кластера являются более 110 нижегородских производителей одежды, мебели, гигиенических средств, бытовой химии и постельных принадлежностей. Банк «Дом РФ» выделил 80 миллионов рублей на восстановление доходного дома начала 20 века в Сормском районе Нижнего Новгорода в рамках программы льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области. Первый транш финансирования уже направлен. В здании, которое ранее находилось в неудовлетворительном состоянии, проводятся реставрационные работы. Инвестор планирует оборудовать помещение под административный центр с общественными и выставочными пространствами. Программа, запущенная Дом РФ совместно с Министерством культуры России, предлагает предоставление льготного финансирования на восстановление и приспособление объектов для современного использования. До конца 2030 года по программе планируют восстановить и адаптировать к современному использованию не менее 1000 ОКН в разных регионах страны. Завершена процедура определения подрядчика на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде. На конкурс заявилась только одна компания – «Союздонстрой». С ней будет заключен контракт по начальной цене – 16,8 миллиарда рублей. Подрядчику предстоит выполнить весь комплекс работ по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации, строительству объекта и поставке оборудования. Торги по областному онкологическому центру проводились трижды. Первые две процедуры, проведенные в 2025 году, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Нижегородские предприятия в первом квартале 2026 года нарастили выпуск продуктов питания, сообщили в региональном Минсельхозе. Индекс физического объема производства на пищевых и перерабатывающих предприятиях составил 102,5%, по производству напитков 109,4%. Наибольший прирост показало производство сливочного масла, по сравнению с прошлым годом плюс 60%. Сыров выпущено больше на 24%, мяса и субпродуктов домашней птицы на 13%, мясных полуфабрикатов на 12%. За первый квартал текущего года предприятия отрасли произвели и отгрузили продукцию на общую сумму 57,5 миллиардов рублей, в том числе на 48,5 миллиардов рублей пищевых продуктов. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 4,7%. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

сегодня в мире в нашем эфире. Здравствуйте, друзья, добрый вечер. 15 мая на календаре. Сегодня день рождения выдающегося русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. И здесь добавить нечего, кроме того, что просто великий. День рождения актрисы Светланы Светличной, еще одна звезда советского кино, тоже день рождения сегодня. И еще одна важная дата. 1935 год. Состоялось открытие первой линии московского метрополитена, одного из самых красивых в мире. Это вне всякого сомнения. Я много где был, видел разные подземки. Наше московское метро, конечно, выдающийся памятник архитектуры, особенно отдельные станции. Хорошего вечера вам. В финале часа появится Ивана Милай и Читто Гритто, а также Юпитер и Вячеслав Геннадьевич Бутусов. Девушка по городу. Ну а сейчас еще одна суперзвезда конца прошлого века, рано ушедшая, но оставившая нам великое наследие, музыкант Роберт Палмер. В том числе и первые видео шикарные именно с его участием, и на его песни были сняты. Посмотрите. Ну а сейчас слушайте «Один».

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву», это Ивана Милай, красивое имя Иванна. Чито говорит оно все, ну, наверное, все, надеюсь, на это знают эту мелодию из фильма «Мимино», классика советского кино. Вне всякого сомнения, это наше детство, и если вдруг вы не смотрели, во что я не верю, обязательно посмотрите. В 6 вечера, в финале рабочего дня и рабочей недели вас ждут новости, ну а дальше я к вам вернусь снова, и мы с вами послушаем много хорошей музыки. Я Руслан Станчев, желаю всем хорошего завершения этой рабочей недели и отличных выходных. Финальную точку поставит выдающийся российский музыкант, с которым я имел честь много раз беседовать в этой студии, студии радио «Рандеву», Вячеслав Геннадьевич Бутусов и его ансамбль «Юпитер», «Девушка по городу».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: Поможет жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
8: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости на «Радио Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько популярна подработка среди нижегородцев. О возвращении трамваев на городские склоны. Но вначале о возвращении в город ночных автобусов. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК «Цветы» и ЖК «Торпеда», катер «Герой». Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Вы слушаете радио «Рандеву» на рейве «Цветы». Это Джаями в начале часа. Но, по сути, мы с вами уже отдыхаем. Вечер пятницы. Официально рабочая неделя завершена. Поздравляю вас. Я Руслан Станчев, и совсем скоро появится великолепный ансамбль «Аэросмит» и их одна из главных песен из фильма «Армагеддон». Также послушаем мы с вами Джорджа Майкла, послушаем ансамбль «Мою Мишель», «Стинг» появится, «Мадонна», «Брейнсторм», «Том Петти» и группа «Сплин». Ох, превосходный плейлист, я даже вам завидую, друзья мои. Но прямо сейчас рок-сет Пер Гесли, Мария Фридриксон, классика мировой музыки из кинофильма «Красотка», «It must have been love».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайтесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Just to hear.

и Айра Смит в нашем эфире. Я не хочу пропустить совершенно ничего в своей жизни. «Не закрывай свои глаза» – песня, которая звучала в фильме «Армагеддон», где снялись блистательный Брюс Уиллис, дай бог ему крепкого здоровья, Лив Тайлер, Бен Аффлек, все оскароносные актеры. Еще раз здравствуйте, друзья, если мы с вами сегодня еще не встречались. Я Руслан Станчев, это старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Сервис Яндекс.Карты фиксирует 7 баллов на улицах Нижнего Новгорода, красная зона, машин еще много. Ну и плюс 22 градуса, обещают хорошую погоду, даже жаркую, я бы сказал, плюс 27 выходные, небольшой дождь, и начиная с понедельника, плюс 29.30, друзья, 29.30, а это середина мая. Ну, имейте в виду, я не знаю, как вы это переносите, мне кажется, что после этой длинной снежной зимы мы такую погоду заслужили, и все у нас будет хорошо. Совсем скоро Джордж Майкл, Amazing, еще одна супер песня, еще одного супер музыканта. Ну а сейчас давайте петь вместе. Валерий Яковлевич Леонтьев. Давайте, это мое школьное детство, это совсем давно было. Песня «Дельтаплан», которую, мне кажется, я знаю наизусть. Еще раз здравствуйте и оставайтесь вместе с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: великолепие. Все прекрасно и все замечательно. Уверен, что у вас так, и желаю вам искренне, друзья, этого. Прощаюсь с вами на неделю. Ну, так складывается расписание. Отправляюсь сейчас в нашу мастерскую читать мастер-класс. Еще одно любимое мое занятие. Буду учить людей говорить. Я Руслан Станчев. Благодарю вас за внимание. Услышимся, когда услышимся.
1: Я просто...

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: На столе моем стоит в рамочке картинка.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько подорожает коммуналка в ближайшие годы. Снова о самых коварных животных Нижегородской области. Также о том, что изменится в городе этим летом. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК «Цветы» и ЖК «Торпеда», катер «Герой». Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в 15-й день мая должна быть облачной, с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Моя игра. 98. Баста. Баста. Баста. Здесь. 2-2-0-6.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько популярна подработка среди нижегородцев. О возвращении трамваев на городские склоны. Но вначале о возвращении в город ночных автобусов. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК Цветы и ЖК Торпеда, катер Герой. Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о бюджете Нижнего Новгорода, инвестпроектах на Гребном канале, тестовой эксплуатации электробуса ПАЗ и досрочном расторжении договоров с продавцами вейпов. Собственные доходы Нижнего Новгорода в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросли на 15% или на 4,5 миллиарда рублей. Растут как налоговые, так и неналоговые доходы. Об этом сообщил директор департамента финансов Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин в ходе общественных слушаний по исполнению бюджета Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа. По итогам 2025 года доходы бюджета составили 76,2 миллиарда рублей, в том числе собственные 47%. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 78,9 миллиарда рублей. Более 50% расходов пришлось на социальную сферу. По сравнению с 2024 годом они выросли на 2 миллиарда рублей. Расходы на содержание и ремонт дорог, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», по сравнению с 2024 годом выросли на 500 миллионов рублей и составили 7,5 миллиардов рублей. В 2025 году город участвовал в 4 национальных проектах, на реализацию которых было направлено 4,8 миллиарда рублей. Нижегородский земельный совет на внеочередном заседании согласовал участки под 2 рекреационных проекта на Гребном канале в Нижнем Новгороде, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. ООО «Инжиниринг Компани» согласовали участок под 2-этажный туристический комплекс со спа и спортивным залом «Волжский ритм». Объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей. ООО «Комплексные информационные технологии» вложит 500 миллионов рублей в строительство круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в формате глэмпинга. Ранее сообщалось, что глэмпинг-парк разместится на полуострове Печорские пески. Первый электрический ПАЗ вышел на линию в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. На маршруте в Автозаводском районе проходит тестовую эксплуатацию инновационный электрический ПАЗ «Ситимакс-9». Он дополнил уже курсирующие на линии ЛиАЗы. Электробус производится объединением «Павловский автобус». Его общая вместимость составляет 77 пассажиров, количество сидящих мест – 25. В Нижнем Новгороде создан второй по величине парк электробусов в России. На сегодняшний день 120 новых машин работают на 11 маршрутах в и нижней частях города. Нижегородские торговые центры «Куб» и «Океанец» приступили к досрочному расторжению договоров аренды с точками продажи курительных устройств и вейпов, сообщил губернатор Глеб Никитин. С сентября 2025 года в Нижегородской области действует публичная оферта для предпринимателей по самоограничению на реализацию вейпов. На сегодняшний день полностью вывели вейпы из своего оборота около 600 торговых точек. Также в регионе ведется работа по выявлению торговых точек, которые продают вейпы менее чем в 100 метрах от школ и других учреждений образования. Рейды проводятся совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором. Решения о закрытии таких объектов принимаются в судебном порядке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to «Радио Рандеву».
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
2: Новости на «Радио Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько подорожает коммуналка в ближайшие годы. Снова о самых коварных животных Нижегородской области. Также о том, что изменится в городе этим летом. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК «Цветы» и ЖК «Торпеда», катер «Герой». Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Погода в 15-й день мая должна быть облачной, с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько популярна подработка среди нижегородцев. О возвращении трамваев на городские склоны. Но вначале о возвращении в город ночных автобусов. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК Цветы и ЖК Торпеда, катер Герой. Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждения обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько подорожает коммуналка в ближайшие годы. Снова о самых коварных животных Нижегородской области. Также о том, что изменится в городе этим летом. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхние Печоры, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК «Цветы» и ЖК «Торпеда», катер «Герой». Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

aim to be better. Radio Rendezvous, Radio Superstar.

0: This is not the end.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.